0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Овоза.
19: Гитлеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Giderre bir amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエホンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен, Гонко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиоты.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
2: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарре Диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
0: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидар реди амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңлар Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидар радио Мурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
6: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووچ د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
12: Юфлет, Зари и Тюркия.
13: 这里是 Туарчи Чишен, Уанху Ден Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
15: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
16: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
18: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
19: Аич, Радио, Воча Тюркия.
5: Говорит Голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
4: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
9: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидар реди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
27: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли е Туарчи Чешън, Гонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканына Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия. Гидарды диамурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili.